чувствовал, моя любовь, той жар из дамого сердца, налик на зрак солнца, той нар, като ясен пуца и кратки уздах богова, тебе певам ову песму, у ньой су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја, у ньой су и мои снови немирни, у којима си увек ти, моя любовь.

0: Точно е 12 часот. Бубамара
1: хит. Александра Радович из Петних жила.

0: домашня и нижня, что мачиня.
1: Прямо мит. Патувайте без грижи.
2: Следвіт. Промореклама. Пущай. На 8 август Владимир Четкар, Вина Явува, The Finest, Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракція Волюбаништа, Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Camping Любаништа Сабота, 8 август, Start, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропущат. На Любанища.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Александра Радович из Петних жила.